0: Simple Dimple, папет сквиш, папет сквиш, папет сквиш.
1: Что?
2: Если голова болит.
0: Simple Dimple, папет сквиш, папет сквиш, папет сквиш.
1: Что?
2: Роскомздрав не запретит.

0: Маленький бандит. Я взяла его в кредит. Димпл на ремне висит.
1: Маленький мой и болит, и болит, и болит.
0: Димплом буду, сквишем буду. Ну а снайпер спослежит.

экзамен провалила, делаю пап. Уп, я на поезд опоздала, делаю пап. Я монеты все подслила, делаю пап. Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю пап. Зачем-то. Папи, папи, папи, бойс, папи, папи, папс. Я купила попытов, ты еще про запас.